А когда роза сверла на бурдаста, а когда стелла нчела, турная сушкина, а кихуй данда грата. La di sassa, a giocambata, scuro mo.